0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест». 9 и 10 июля –

0: 20.00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта. Tonight.

0: «Бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Челябинская область и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере городского электротранспорта. Первый заместитель министра промышленности республики Виктор Щетько встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Андреем Ксензовым. Стороны обсудили выполнение контракта на поставку 12 трехсекционных низкопольных трамваев, сообщает Минпром Беларуси. Первый вагон прибудет в регион уже в сентябре. Трехсекционные трамваи закупят для линии скоростного метротрама. Стороны также обсуждают дополнительные поставки в следующем году. Фестиваль «Челябинская область. Большая семья» доехал до Усть-Катава. Праздник развернулся на площадке спортивного комплекса города. В течение дня в Усть-Катаве работали интерактивные шатры, мобильные консультационные центры 23 ключевых министерств и ведомств региона. Жители могли напрямую задать вопросы специалистам и получить разъяснения по волнующим темам. Для гостей также были организованы мастер-классы, спортивные и интеллектуальные состязания, медицинские обследования и консультации по профориентации. Хоккейный клуб «Трактор» опубликовал план подготовки к предстоящему сезону. Игроки выйдут из отпуска 1 августа. Они проведут сборы в Челябинске, а затем отправятся в Магнитогорск на турнир памяти Ивана Рамазана. При этом домашний кубок губернатора Челябинской области в этом году проводить не будут. Тренерский штаб черно-белых решил, что месяца предсезонной подготовки не хватит, чтобы успеть набрать хорошую физическую форму и проявить себя на двух турнирах. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 26 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: На Радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 4 июля. В Челябинске сегодня переменная облачность. Возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 26 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
2: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Выставка кубинского художника и режиссерская лаборатория. Куда сходить в выходные? В арт-оранжерее Люба Петя открылась выставка кубинского художника Клаудио Кабрера «Глаза в глаза». Всех желающих ждут по адресу Лесопарковая, 5, корпус 2. Комментирует куратор галереи Анна Юсупова.
2: Эта выставка приурочена Году единства народов России и становится ярким примером культурного диалога. Через язык искусства зрители смогут почувствовать связь между различными культурами и осознать ценность взаимного понимания. Выставка «Глаза в глаза» — это не просто выставка портретов, а приглашение к честному разговору без слов. Эта выставка подчеркивает, как искусство становится пространством для сближения двух миров. Кубинский темперамент художника встречается с российским зрителям, чтобы напомнить о главном, о способности видеть и слышать друг друга.
1: Для лиц старше 12 лет. В 3 часа дня воскресенья в репетиционном зале молодежного театра пройдет лекция режиссерской лаборатории «Опыты». Подробнее о ней расскажет автор, главный режиссер Челябинского молодежного театра Иван Миневцев.
3: В этой лекции я объединяю 10-летний лабораторный опыт с разных позиций. Да, с позиции организатора лаборатории, с позиции эксперта лаборатории и с позиции участника, то есть непосредственно режиссера лаборатории. Это будет такая обширная лекция, которая с разных сторон своего личного опыта и опыта театра раскроет эту тему и в первую очередь режиссерская лаборатория как инструмент.
1: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам отличных выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На рэпера Птаху завели административное дело. Музыканту, настоящее имя которого Давид Нуриев, вменяет нарушение статьи о пропаганде наркотиков и психотропных веществ в интернете. Материалы дела поступили в Никулинский суд Москвы. Заседание назначено на 16 июля. В случае признания вины ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей. Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в российские регионы для обеспечения внутреннего спроса. Особое внимание уделено Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная ситуация с нефтепродуктами. Правительство подчеркнуло необходимость оперативного наращивания отгрузок. Ранее Новак сообщал, что несмотря на достаточный запас топлива в стране, ажиотажный спрос вырос на 20-30%. В Тегеране на площади Энгелаб установлен монумент встанем, изображающий поднятый кулак верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Этот памятник стал главным символом масштабных траурных мероприятий и подготовки к многодневной церемонии прощания с высокопоставленными лицами, погибшими в результате ударов США и Израиля. На церемонию прибыли официальные делегации более чем из 90 государств, включая Россию, Китай и Индию. По всему Тегерану также размещены плакаты с изображающим монументом и портретами Хаменеи, а также погибших чиновников. Несмотря на выступление в нейтральном статусе и без национальной символики, российские синхронистки одержали убедительную победу на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене. Их акробатическая группа, набравшая 222 балла, показала лучший результат, оставив позади сильные команды Испании и Италии. Эта золотая медаль стала ярким достижением на турнире, который завершится 4 июля. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для пап и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

vento nei capelli. Cara, accelera e alza la radio.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем до +24 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Весной этого года Эмин Агаларов выпустил альбом «Maybe Tomorrow» — музыка, которая объединяет поколения. Альбом исполнитель представил в год 20-летия своей творческой деятельности. Работа создана вместе с легендарным продюсером Дэвидом Фостером. Запись пластинки проходила в Лос-Анджелесе, на студии Фостера, месте, где рождались хиты многих мировых звезд. Это не просто альбом, а путешествие сквозь время. 12 каверов на признанные хиты, переосмысленные с уважением к оригиналам и при этом звучащие по-новому.
1: Эмин, you are so beautiful.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником Сабантуй, назвав его важной частью культурной жизни региона. Он отметил, что Сабантуй символизирует уважение к сельскому труду и в год единства народов России приобретает особый смысл, помогая сохранять традиции и подчеркивая общность ценностей. Текслер пожелал всем семьям благополучия и успехов, подчеркнув, что праздник на протяжении 70 лет объединяет тысячи людей. В Челябинской области 51-летний житель села Вознесенска лишился квартиры и получил условный срок за фиктивную прописку мигрантов. С августа 2025 по февраль 2026 года мужчина регистрировал иностранцев в своей квартире, но они там не проживали. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно и конфисковал квартиру в доход государства. В Челябинской области начали действовать новые правила импорта продукции из стран Евразийского экономического союза. Теперь товары, ввозимые юридическими лицами через пункты пропуска на границе с Казахстаном, будут проходить регистрацию по QR-коду. Эти меры призваны исключить схемы уклонения от уплаты налогов в бюджет. Физических лиц, перевозящих личные товары, нововведения не затрагивают. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет малооблачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет малооблачно, ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха днем до плюс 24 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. МВД раскрыла схему, позволяющую мошенникам похищать данные онлайн-банка через технологии беспроводной связи. Аферисты убеждают жертву установить на телефон поддельное банковское приложение, а затем просят приложить настоящую банковскую карту к смартфону и ввести пин-код. Таким образом, данные карты считываются, давая сообщникам возможность снимать наличные в банкоматах в любом регионе. После разрушительного смерча в конце июня и затяжных дождей в Кушвинском муниципальном округе ведутся активные работы по устранению последствий. Убраны аварийные деревья, вывезен мусор, частично восстановлена энерго- и газоснабжение. Вода полностью отступила из поселка Баранчинский, а в самой Кушве ее уровень снижается. Доставлена гуманитарная помощь. Для жителей, потерявших кровь, правительство Свердловской области утвердило компенсации на строительство или восстановление жилья. Социальный фонд России с 1 июля кардинально изменил механизм назначения 4 видов выплат – по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные выплаты при рождении. Теперь эти пособия рассчитываются напрямую по индивидуальному лицевому счету гражданина, так как вся необходимая информация о доходах уже передается в фонд работодателя. Эта реформа значительно ускоряет процесс. Выплаты по электронным больничным могут быть перечислены в течение 10 рабочих дней, избавляя как сотрудников, так и работодателей от необходимости собирать бумаги. Депутат Алексей Гаверин подчеркнул, что нововведение уменьшает количество ручных запросов и снижает вероятность ошибок при начислении. Бронзовым призером чемпионата России по спортивной гимнастике в многоборье стал Иван Куляк на соревнованиях в Калуге в минувший четверг. Спортсмен показал отличный результат, набрав более 80 баллов, несмотря на то, что еще месяц назад восстанавливался после тяжелой травмы спины. Напомню, ранее гимнаст полностью отбыл международную дисквалификацию, завершившуюся в 2023 году. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: by myself on Bitter Street.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: When first I saw the love light in your eyes.
1: Всю эту неделю в эфире Радио 100 звучат песни из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». Особую магию альбому придают яркие коллаборации с мировыми звездами. Аманды Холден, это песня «Something Stupid», Андрея Кор, «Then You, The Sweet Sixteen», Ричардом Марксом, «Right Here Waiting», и Шейлой И, «Quando, Quando, Quando». Сотрудничество с такими артистами — это не просто престиж, это диалог музыкальных культур, возможность услышать знакомые мелодии в новом ключе. Композиция «Something Stupid» известна многим. В 1967 году ее спели Фрэнк и Нэнси Синатра. Их версия две недели возглавляла британский чарт и 4 недели американский. Не менее популярна песня была и вне англоязычных странах. Об этом говорят многочисленные кавер-версии. На Радио 100 она также звучит в исполнении дуэта Николь Кидман и Робби Уильямса.
3: I mean, then you were sweet 16.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов. Завтра днем до плюс 28.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100. Для лиц
1: старше 12 лет. Режиссерская лаборатория «Контур» — это цикл лабораторий, в которых молодые режиссеры из разных городов проводят театральные эксперименты. За 5 сезонов лаборатория успела исследовать темы Великой Отечественной войны, советской детской литературы, современной драматургии, сказок и комедии. В этом году исследования посвятят мировой литературе. В гостях студии «Радио 100» главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев. Иван Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Первая лаборатория «Контур» появилась в 2020 году и была посвящена 75-летию Великой Отечественной войне. Как вообще возникла идея создания вот этой лаборатории «Контур» и запрос на такой формат театрального мероприятия? Он появился у театра, у режиссеров или у самих зрителей?
2: Вообще лабораторный процесс в России идет уже достаточно долго. Ему уже лет 30, наверное, может быть, чуть меньше, может быть, 25. Когда я пришел в театр, стал главным режиссером в 2019 году, сразу стало понятно, что мы такие мероприятия, да, такие форматы, такие события будем проводить, потому что это история, которая занимает, покрывает сразу несколько задач. Первая задача, конечно же, это знакомство с режиссерами, потому что всегда провинциальный театр, региональный театр нуждается в том, чтобы режиссеры постоянно менялись, чтобы приезжали новые, те, кому есть что сказать, не обязательно молодые, да, это могут быть и режиссеры поопытнее, и постарше, и это могут быть и совсем студенты, только что там, да, закончившие театральные вузы. И вторая задача – это, конечно же, приобретение для театра, для репертуара нового материала. И изучение нового материала на предмет, возможность постановки, что, как не лаборатория, может взять на себя такую функцию. И поэтому лаборатория, вот, допустим, в 2020 году, да, мы изучали тему войны, что это такое, как сегодня об этом можно говорить, какими словами, каким языком, театральным в том числе. И каждый раз это новая тема. И мы уже много тем прошли, это была и современная драматургия, которая была самой успешной, на самом деле, да, у нас 2 спектакля вошло в репертуар по современной драматургии русской. В том году контур комедии, сказки. В общем, каждый год берется тема, которая исследуется, именно поэтому это лаборатория. И мы понимаем, что нам из этого нужно, что нам из этого не нужно, каким языком мы говорим, каким мы не говорим. Зрители это смотрят, обсуждают и понимают, это не только театр, но и непосредственно зритель оценивает, да, все это.
1: Вот вы сказали, что это новый взгляд, новые спектакли, режиссеры разные, новые. Вот как проходит сам процесс отбора режиссера? Почему вы выбираете тех или иных?
2: Смотрите, он по-разному может проходить, но сейчас вот уже пару лет или даже 3 года, наверное, мы делаем открытый прием заявок. Режиссеры со всей страны присылают на эту тему свои экспликации. Экспликация – это такая краткая характеристика или краткое описание идей. И мы внутри театра, исходя из этих заявок, то, что нам больше понравилось, она не обязательно должна быть наиболее разработанная. Она должна быть наиболее внятная. В голове у того человека, который это читает, уже состоялся какой-то спектакль. И мы читаем эти заявки, наиболее понравившиеся участвуют в лаборатории. Но это не единственный способ, конечно. Поначалу мы приглашали наиболее интересных для нас режиссеров. То есть, как мне казалось, что, ага, вот этот вот режиссер, он сейчас идет на какой-то взлет, у него появляется много хороших спектаклей, там, в Москве или в Санкт-Петербурге или еще где-то. И мы его зовем на лабораторию, чтобы он попробовал у нас свои силы. Потому что, допустим, работа с труппой, то есть работа с артистами нашими, это тоже имеет большое значение. Да? Бывает такое, что труппа, артисты могут и не принять режиссера. Не поймут, на каком языке он говорит, что он хочет. И такие случаи тоже были. В основном это, конечно, всегда работы интересные, любопытные. Театральные критики приезжают, обсуждают. И, конечно же, не всегда то, что мы видим в заявках, соответствует тому, что мы потом видим в реальности как результат. И ничего страшного. Оно на это и лаборатория, да? Это не математика, это...
1: Эксперимент.
2: Эксперимент, да-да-да. В чистом виде мы даем абсолютную свободу. Ну, понятно, что есть текст, и в рамках этого текста, пожалуйста, делай, что хочешь, да? Для режиссеров это тоже важный опыт, потому что за какой-то короткий период, вот я всегда говорю, мне кажется, это важно подчеркнуть, что это такая потоковая режиссура. То есть, да, готовиться к лабораториям вообще не обязательно. Нужно услышать себя, услышать артиста, услышать, как звучит город, как звучит театр, как может звучать местный зритель, предположить. В общем, это такая тонкая работа, на самом деле. Работа, которая позволяет тебе подняться немного над текстом и, возможно, над собой даже, да, над своими штампами за этот короткий период. Ну, то есть войти, так скажем, в состояние потока, вот это вот и есть лаборатория. И когда одна из команд входит, то тогда сразу возникает театр и возникает какая-то магия, да, несмотря на то, что там неделя на репетиции у них. Ну, допустим, в прошлой лаборатории контур-комедии один был эскиз, очень хороший. Андрей Хисамиев поставил, как построился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Отличная работа, 40 минут. Понятно, что она не станет репертуарным спектаклем. Вроде как слишком мало, места, да, для репертуарного спектакля там развернуться. Но мы его позвали на следующую постановку. И вот так вот, когда открывается режиссер, это всегда приятно, это видно, это клево. Вот возникает магия, и вот как бы вроде бы лаборатория и состоялась, если есть один эскиз такой.
1: Шестой сезон «Контур мировой литературы». Как вообще вот эти темы вы выбираете на каждый сезон? Какие направления?
2: Тут тоже есть несколько как бы факторов. Первый фактор – это, конечно, определенные цели репертуара. Сейчас по понятным причинам у нас преобладает в большинстве своем русская классика или современная русская литература. Лаборатория – это всегда такое пространство, где ты можешь что-то попробовать и понять, а это сегодня работает или нет. Работа с классическими зарубежными авторами, она сейчас кажется наиболее нам интересной, важной для репертуара в первую очередь, потому что у нас нет, да, у нас нет ни Ибсена, тем более Эмиля Золя. Посмотрим, как это сегодня звучит. Посмотрим вообще, как это можно делать, как это нужно делать, как это должно отражаться в нас, да, в наших сердцах, там, в наших душах. Как из этого создать, из Юджина Анила создать современный спектакль, чтобы он был понятен. Темы разные были, да, как вы уже успели заметить, и про Великую Отечественную войну говорили. Пытались сделать сказки, просто детские сказки. В том году мы изучали комедию. И иногда так бывает, что какая-то литература вот вдруг неожиданно очень актуально звучит. Вот прям думаешь, боже, такая пьеса или роман, где же это было?
1: Почему? Типа 100-летней давности, а звучит современно.
2: Да, да, да. А звучит, как будто написано сегодня. Вот посмотрим, как будет звучать зарубежная классика, там, Золя тот же самый.
1: Шестой сезон лаборатории стартовал 29 июня. Что уже случилось и какие общие впечатления есть у вас, как у главного режиссера? И вот что еще можно успеть посетить 4 и 5 июля? Какие эскизы посмотреть?
2: Ну, пока еще результатов никаких нет. Мы только начали. Пока мне любопытно, как режиссеры входят в пространство театра. У нас в этом году два приезжих всего режиссера из Москвы, Василий Буткевич, из Архангельска, Филипп Шкаев. Двое местных. Дмитрий Писарев, уже известный челябинскому зрителю режиссер, поставивший не один успешный спектакль в Челябинске. И Рамилька Гарманов, это молодой режиссер, он закончил ЕГТИ, тоже из Челябинска. И пока интересно, как они входят. То есть пока вот кто делает Юджина Онила, он нашел новое место в театре. Он сказал, а я буду эскиз показывать в фойе. Ну и отлично, прекрасно, молодец.
1: А зрители вот как реагируют на вот эти показы эскизов, а не полноценных спектаклей?
2: Ну, во-первых, зритель уже понимает, куда он приходит. Это первые лаборатории были неожиданные для Челябинска, для зрителя молодежного театра. Сейчас мы вот выставили регистрацию, там, по-моему, за пару часов она полная, у нас полный залы будут. Зрители очень хорошо реагируют в плане того, что есть свобода высказывания. То есть, поскольку это эксперимент, и это любопытный опыт для зрителя, интересный. Мы рушим стену, да, у нас нет четвертой стены во время обсуждений. Каждый может высказаться, каждый может что-то подсказать, сказать, понравилось, не понравилось. И что-то зритель подсказывает, откровенно говоря, конечно. То есть что-то мы думаем одно про эту работу, а приходит зритель, что-то подсказывает свое. То есть мы пускаем его как бы в святая святых театра, там он, конечно, что-то может менять.
1: Но... Ну, такая вот обратная, да, связь получается все равно, вот мнение зрителя.
2: Когда... Ну, это обратная связь, да, да, обратная связь. Это, я бы даже так сказал, взаимная связь, да. Мы открыты, зритель открыт. Это замечательно.
1: Ну, это действительно такой интересный эксперимент, и я думаю, что не только театралы, да, которые вовлечены в театральный процесс, получат удовольствие, но и просто люди, которые услышат об этом еще раз, да, где-то в этой лаборатории, могут посетить и
2: присоединиться. Это сделать просто, если будут места, приходить, конечно, бесплатное открытое посещение, где нужно зарегистрироваться, найти нашу группу ВК, Челябинский молодежный театр, найти там ссылочку, перейти по этой ссылочке. Если мест нет, мы просим прощения этим более есть какие-то камерные эскизы, где совсем как бы мало посадочных мест. А есть эскизы, где, пожалуйста, полный зал наш там. Поэтому на такие эскизы, я думаю, что достаточно будет места.
1: Обязательно приходите. Спасибо вам за интервью. И напомню, что в гостях был главный режиссер молодежного театра Иван Миневцев.
2: Спасибо.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100. Люкс Тайм на радио 100. Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Перед судом за убийство и покушение на жизнь односельчан предстанет 36-летний местный житель в Кунашакском районе. По данным Следственного комитета, расследование дела полностью завершено. Мужчина обвиняется в том, что прошлым летом совершил убийство знакомого гвоздодера, а в марте этого года устроил стрельбу у дома другого приятеля, после чего был задержан и дал признательные показания. Двойной лотерейный выигрыш на сумму 5 400 000 рублей получила помощник нотариуса из Челябинской области. Об этом рассказали организаторы розыгрыша. Жительнице Южного Урала повезло дважды за месяц. Сначала она выиграла 500 000 рублей, а затем 4 900 000. Выигранные деньги семья планирует потратить на строительство загородной дачи. Поставку 12 трехсекционных трамваев из Белоруссии в Челябинскую область согласовали партнеры в рамках программы модернизации транспорта. Первый низкопольный вагон прибудет на Южный Урал уже в сентябре для работы на линиях строящегося метротрама. В Министерстве промышленности республики добавили, что сейчас обсуждаются новые поставки на следующий год. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Podcaster.
1: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-90.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов. Завтра днем до плюс 28.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Выставка кубинского художника и режиссерская лаборатория. Куда сходить в выходные? В арт-оранжерее Люба Петя открылась выставка кубинского художника Клаудио Кабрера «Глаза в глаза». Всех желающих ждут по адресу Лесопарковая, 5, корпус 2. Комментирует куратор галереи Анна Юсупова.
2: Эта выставка приурочена Году единства народов России и становится ярким примером культурного диалога. Через язык искусства зрители смогут почувствовать связь между различными культурами и осознать ценность взаимного понимания. Выставка «Глаза в глаза» — это не просто выставка портретов, а приглашение к честному разговору без слов. Эта выставка подчеркивает, как искусство становится пространством для сближения двух миров. Кубинский темперамент художника встречается с российским зрителям, чтобы напомнить о главном, о способности видеть и слышать друг друга.
1: Для лиц старше 12 лет. В 3 часа дня воскресенья в репетиционном зале Молодежного театра пройдет лекция «Режиссерские лаборатории. Опыты». Подробнее о ней расскажет автор, главный режиссер Челябинского молодежного театра Иван Миневцев.
3: В этой лекции я объединяю 10-летний лабораторный опыт с разных позиций. Да, с позиции организатора лаборатории, с позиции эксперта лаборатории и с позиции участника, то есть непосредственно режиссера лаборатории. Это будет такая обширная лекция, которая с разных сторон своего личного опыта и опыта театра раскроет эту тему и в первую очередь режиссерская лаборатория как инструмент.
1: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». А я, Соня Дегтярева, желаю вам отличных выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. МВД раскрыла схему, позволяющую мошенникам похищать данные онлайн-банка через технологии беспроводной связи. Аферисты убеждают жертву установить на телефон поддельное банковское приложение, а затем просят приложить настоящую банковскую карту к смартфону и ввести пин-код. Таким образом, данные карты считываются, давая сообщникам возможность снимать наличные в банкоматах в любом регионе. После разрушительного смерча в конце июня и затяжных дождей в Кушвинском муниципальном округе ведутся активные работы по устранению последствий. Убраны аварийные деревья, вывезен мусор, частично восстановлена энерго- и газоснабжение. Вода полностью отступила из поселка Баранчинский, а в самой Кушве ее уровень снижается. Доставлена гуманитарная помощь. Для жителей, потерявших кров, правительство Свердловской области утвердило компенсации на строительство или восстановление жилья. Социальный фонд России с 1 июля кардинально изменил механизм назначения 4 видов выплат – по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет, а также единовременные выплаты при рождении. Теперь эти пособия рассчитываются напрямую по индивидуальному лицевому счету гражданина, так как вся необходимая информация о доходах уже передается в фонд работодателя. Эта реформа значительно ускоряет процесс. Выплаты по электронным больничным могут быть перечислены в течение 10 рабочих дней, избавляя как сотрудников, так и работодателей от необходимости собирать бумаги. Депутат Алексей Гаверин подчеркнул, что нововведение уменьшает количество ручных запросов и снижает вероятность ошибок при начислении. Бронзовым призером чемпионата России по спортивной гимнастике в многоборье стал Иван Куляк на соревнованиях в Калуге в минувший четверг. Спортсмен показал отличный результат, набрав более 80 баллов, несмотря на то, что еще месяц назад восстанавливался после тяжелой травмы спины. Напомню, ранее гимнаст полностью отбыл международную дисквалификацию, завершившуюся в 2023 году. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: о погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов. Завтра днем до плюс 28.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
3: You should know I'm a ways past the point where my mind can change. Nothing I'd rearrange. You're the perfect combination of reckless, stubborn, and affectionate.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: Эмин, Maybe Tomorrow.
2: Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando.
1: We can share. Продолжаем знакомство с новым альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». В нем звучат несколько дуэтов. И одну из композиций Эмин записал с Шейлой И. Их выбор пал на песню «Quando, quando, quando». Шейла И – американский перкуссионист, певица, писатель и актриса, обладательница премии Грэмми и именной звезды на Голливудской аллее славы. Она стала популярна в 1985 году после успехов таких синглов, как «The Belle of San Mark», «Sister Fate», а также «A Love Bizarre», последний из которых стал одной из ее визитных карточек. А песня «Quando, quando, quando» известна многим. Она стала одной из самых популярных итальянских мелодий в мире и исполнялась на разных языках. Эмин, «Quando, quando, quando».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.
4: A cigarette

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с праздником Сабантуй, назвав его важной частью культурной жизни региона. Он отметил, что Сабантуй символизирует уважение к сельскому труду и в год единства народов России приобретает особый смысл, помогая сохранять традиции и подчеркивая общность ценностей. Текслер пожелал всем семьям благополучия и успехов, подчеркнув, что праздник на протяжении 70 лет объединяет тысячи людей. В Челябинской области 51-летний житель села Вознесенска лишился квартиры и получил условный срок за фиктивную прописку мигрантов. С августа 2025 по февраль 2026 года мужчина регистрировал иностранцев в своей квартире, но они там не проживали. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно и конфисковал квартиру в доход государства. В Челябинской области начали действовать новые правила импорта продукции из стран Евразийского экономического союза. Теперь товары, ввозимые юридическими лицами через пункты пропуска на границе с Казахстаном, будут проходить регистрацию по QR-коду. Эти меры призваны исключить схемы уклонения от уплаты налогов в бюджет. Физических лиц, перевозящих личные товары, нововведения не затрагивают. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: о погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет малооблачно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов. Завтра днем до плюс 28.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. I'll never give up looking for my baby.

0: Весной этого года Эмин Агаларов выпустил альбом «Maybe Tomorrow» – музыка, которая объединяет поколения. Альбом исполнитель представил в год 20-летия своей творческой деятельности. Работа создана вместе с легендарным продюсером Дэвидом Фостером. Запись пластинки проходила в Лос-Анджелесе на студии Фостера, месте, где рождались хиты многих мировых звезд. Это не просто альбом, а путешествие сквозь время. 12 каверов на признанные хиты, переосмысленные с уважением к оригиналам и при этом звучащие по-новому.
1: Эмин, you are so beautiful.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50».
4: О, специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Смотрите в прямой трансляции ОТВ. Грандиозный фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» 9 и 10 июля в 20:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радіо 100. У нас схожі вкуси. Мировой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: When first I saw the love light in your eyes.
1: Всю эту неделю в эфире Радио 100 звучат песни из нового альбома Эмина «Maybe Tomorrow». Особую магию альбому придают яркие коллаборации с мировыми звездами. Аманды Холден, это песня «Something Stupid», Андрея Кор, «Then You, The Sweet 16», Ричардом Марксом, «Right Here Waiting», и Шейлой И, «Quando, Quando, Quando». Сотрудничество с такими артистами — это не просто престиж, это диалог музыкальных культур, возможность услышать знакомые мелодии в новом ключе. Композиция «Something Stupid» известна многим. В 1967 году ее спели Фрэнк и Нэнси Синатра. Их версия две недели возглавляла британский чарт и 4 недели американский. Не менее популярна песня была и вне англоязычных странах. Об этом говорят многочисленные кавер-версии. На Радио 100 она также звучит в исполнении дуэта Николь Кидман и Робби Уильямса. I mean, then you were sweet 16.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Summer Time на Радіо 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Новый день, новая музыка на Радио 100.
1: I mean, maybe tomorrow.
2: Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando.
1: Продолжаем знакомство с новым альбомом Эмина «Maybe Tomorrow». В нем звучат несколько дуэтов. И одну из композиций Эмин записал с Шейлой И. Их выбор пал на песню «Quando, quando, quando». Шейла И – американский перкуссионист, певица, писатель и актриса, обладательница премии Грэмми и именной звезды на Голливудской аллее славы. Она стала популярна в 1985 году после успехов таких синглов, как «The Belle of St. Mark», «Sister Fate», а также «A Love Bizarre», последний из которых стал одной из ее визитных карточек. А песня «Quando, quando, quando» известна многим. Она стала одной из самых популярных итальянских мелодий в мире и исполнялась на разных языках. Эмин, «Quando, quando, quando».
2: Tell me

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Реклама на Радіо 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм»

Радио 100. Там, где живет музыка. Люкс Тайм. На Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Юкстайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: «Бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте naš.dom.rf.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм.